0: такой небольшой обзор, блин, на мячик сделаю. Вот там лодка эта.
1: Амина.
2: Это твоя?
1: Это твоя?

0: tiene la tercera, primera y tercera.
1: La que sigue.
2: Зоренька, идем. Ты, короче, моим пупсик.
3: Нету больше. Все, нету.

0: feled ér és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örök.
1: Сегодня у нас 21 января 2018 года. Вот я получила мой заказ из магазина «Многомарт», который заказывал.

0: съемка пошла. Давай руку. Коль, подай человеку руку на 2 секунды. А, вон, Вовка, Вовка.
1: Ha ha ha.

0: Ай, молодец. Ой, какие дети невоспитанные.
1: Мин.
2: Эдуард, Рахимов Тимур. Эдуард встает сюда, Тимур встает сюда.
3: Bom, meus amigos do Brasil, estamos mostrando para vocês aqui um sistema de aquedutos incas. Os incas eram os espertos.
4: Ele está dizendo que não havia roda, nem escrita, nem cavalos antes dos espanhóis.
5: It's just a short snatch.
6: Все, ну видно. Ну я по-моему там, потому что я их обрабатываю. То есть раз, два снаружи и два снутри. Было раньше.

0: получаешь мега-флешечку. В наше трудное время все не удержать в голове. Для этого как раз придуманы флешки.
1: Okay.